0: чтобы шкурку. Чешу такой, еще пашет, пашет на кулачку. Ох, шипа, шипа, шипа, шкурку. Чешу такой, еще пашет, пашет.
1: Segura, maestro. Vocês vão cantar comigo. É noite de lua.